окном целись, путь имеет посланный зверовни, дышь можно закончить удобней. То-то ми восьчился зверь, желотный плир, милостна гра, но тедна крутка шалона, из рук ми воска скончена. Важда з вас дзеткам стобе, пенкні сівя, то ад твого блон, ды лапше цена,